0: сейчас торчишь, подруги нету.
1: На кармане два билета, а ее все нет и нету.
0: Если его дела, сказала, жди, приду в ДК.
1: Прождать так можно до утра, где же совесть, где она?
0: Головный номер позвонил, за ней на тачке пригодил.
1: Но все терпению конец, и вот уходит молодец.
0: А тут она, но парня нет, смог шипательный сюжет.